Бакара и задушевный разговор двух подруг. Ну, о чем могут говорить подруги? Понятное дело, об этих самых, ну вот, самые всякие истории, которые могут всплыть в воспоминаниях. Но все, мне кажется, хорошо закончится. 3:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ «Самоцветы», «Лейтбэк» и Татьяна Овсиенко через пару минут.

Ну, а если вдруг радости каждого дня не хватает, чуточку, пожалуйста, для вас любимая музыка. На Ретро ФМ через пару минут Владимир Маркин, Рик Эсли и Бритни Спирс. 3:35 в столице.

И если эта песня вас застала прямо где-нибудь на перроне или в тамбуре, то, конечно, я вас очень понимаю. Скорейшего расставания и ближайшей встречи. 3:48 в столице. На Ретро FM через пару минут Queen и Абба. Вот так вот.

Сплошь и рядом такое случается. Не последние люди, мягко выражаясь, впервые исполнили эту песню в 84 году. Прошло примерно 2-3 года. В 87-м Глен Медейрос взял и перепел, на все времена. Лучшая музыка здесь для вас. На Ретро FM через пару минут Пупа, мелодия из бриллиантовой руки и рок-сет. 4:20 в Москве.

Глория Гейнер и ее знаменитая, сногсшибательная годится на все случаи жизни, ну, буквально. Я, говорит, выживу, все, говорит, нипочем. Ну, то есть, если, например, начальник на ковер вызывает, подходит. Если, например, сейчас глаза сами собой закрываются, а нужно бдеть, тоже подходит. Бдим под музыку Red FM, Dire Straits, CKH и Дмитрий Маликов. Через пару минут.

это стрик, твой последний трюк. Как будто бы можно так перевести это название. Ну и первейший хит с того самого альбома «Братья по оружию». Dire Straits, 1986 год. Дальше на Red FM Майкл Джексон, Владимир Высоцкий. Буквально через 4 минуты. 4:50 в Москве.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

тут говорит, что, мол, она будто рыбка на крючке. Ну что ж, раз рыбка на крючке есть, значит, есть повод загадать какие-нибудь три желания. Три желания. Соображаем. 5:17 в столице. Дальше на Ретро FM Бананарама, ФР Дэвид и Наталья Ветлицкая. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья!

уютная песня на свете, мне кажется. Так что, если вдруг кому-то сейчас захотелось поглубже укутаться и перевернуться с бока на бок, нет, друзья, все-таки четверг, рабочий день. Просыпаемся. Земляне, Пол Янг, Аква на Ретро-ФМ через пару минут.

Если прямо сейчас вам что-то такое снится, что угодно, значит, просто вы спите. Поэтому нужно с этим что-то делать. Нужно пробуждаться. Пробуждаемся под музыку Ретро-ФМ. 5.50 в Москве уже, между прочим. Через пару минут Рики и Повери и...

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

«Вернись, я жду, не уходи, я же вот тут вот», говорит он ей, а она ему говорит: «А как же разбитое сердце, что же с ним делать?» Значит что, давайте мириться прямо сейчас под музыку Ретро-ФМ. 6.20 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ Line Rose, Михаил Боярский, Texas. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Две капли сверкнут

Это Лайн Росс и простая-простая просьба никогда никуда не уходить. Ну, тут есть, конечно, всякие развития событий. Про это почитаем в всемирной литературе. А будем слушать дальше на Ретро FM Ace of Base и Бонни Тайлер и Макса Леонидова. 6:34 в столице.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Вижу знак, говорят Ace of Base. Ну что ж, у нас тоже знаки вовсю. 6:48 в столице. Это значит, что в 7 ровно на Ретро-ФМ летняя смена. И Юрий Гурьянов. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Желаю вам здравствовать. Через пару минут буквально Стинг и веселые ребята.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: 12+.
2: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Думы обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Авторы инициативы напомнили, что санитарное регулирование уже предписывает это для отдельных категорий учащихся. Однако подход необходимо распространить на всех школьников. Парламентарии полагают, что шестидневка провоцирует у детей хроническую усталость и ведет к ухудшению состояния их здоровья. Россия может прекратить импорт продуктов из Латвии. Страна зеркально ответит на отказ республики от российских и белорусских товаров. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Латвия, отметил политик, является страной с ограниченными ресурсами. Россия даже не почувствует потери от прекращения поставок, потому что у страны и так много рынков сбыта. Миллионы людей по всему миру наблюдали солнечное затмение. Полным оно было в Испании, Португалии, на севере Марокко, Тунисе и в Египте. Во Франции за две недели до космического события раскупили спецочки для наблюдения. Россияне оказались более находчивые, использовали рентгеновские снимки. Однако в Москве, например, Луна закрыла диск солнечный всего на 1%, в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Калининграде на 80%. Ну и теперь полное солнечное затмение будет только весной 33-го года. Ну и по традиции о праздниках, которые поднимут вам настроение в этот четверг, остановлюсь на нескольких. Например, сегодня Международный день левшей. Дата призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, поскольку большинство инструментов и предметов создано для правшей. Также сегодня Всемирный день встреч. Он посвящен ценности человеческого общения.
1: Ну вот, кстати, наверное, за встречу, да, мне кажется. Ой, рано же еще. Рано же, пятница же только завтра.
0: Ну, можно, например... С утра кофе.
1: Все, тихо. Да, давайте кофе, точно.
0: Всем, кстати, приятно вам, если начинаете завтракать. Ну а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока на этом все. А далее встречайте «Летняя смена» и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Эх, ладно, была не была. Там пока первая смена, где-то там Рита с Сашей нежится под солнцем или, может быть, где-то еще, не знаю. Я здесь похозяйничаю. Понажимаю на кнопочки, понарассказываю тут всякого. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте-ка глянем, что у нас там дальше.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А точно, гороскоп же, все правильно. 13 августа, четверг на календаре. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны и мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время для того, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, что от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. И водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций ни в коем случае. Рыбы, если есть возможность, закройте, пожалуйста, свои долги, чтобы двигаться дальше. Отличного четверга нам всем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вы-то вчера, кстати говоря, видели солнечное затмение? Признавайтесь. В Москве, вот, например, оно должно было случиться в 8 вечера с копейками там. И, кстати, что интересно, в 20.15, тоже в 8.15 вечера, уже был заход солнца. Ну, то есть прямо рядом, прям практически в одно мгновение это случилось. И затмение, и заход. И где там разберешься, где там чего увидишь, я не понимаю. Плюс облака еще всякие раз. Я что-то там смотрел в окно, ждал чего-то, а потом подумал, может, шторы надо было раздвинуть, расшторить. Может, так бы лучше видно было? Не знаю. Ладно, чтобы лучше было слышно, делаем погромче ретро-ФМ. Прямо здесь, прямо сейчас классная музыка впереди предстоит в летней смене.
1: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша, принеси-ка мне вкусняшек. Или покажи-ка... А, ой, это не надо. Это, ладно, это потом. А давайте лучше новости слушать. Тем более, что Дмитрий Королев пришел, принес, готов обо всем рассказать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Владимир Путин приказал усилить охрану страны по всем границам. Заявления были сделаны на борту ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. По словам президента, безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Путин сказал, что конфликтный потенциал растет не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике. Верховный суд объяснил отмену регистрации «Яблока». В мотивировочной части решения сказано про нарушение авторских прав и иностранное финансирование некоторых сторонников партии. Среди прочего, «Яблоку» вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чат-GPT. Обвинение в экстремизме суд рассматривать не стал. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что «Яблоко» обжалует снятие с думских выборов. Приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией является возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил позитивную динамику туристического обмена между странами. Так, в прошлом году Малайзию посетили 140 тысяч россиян, что стало рекордом. Растет и количество малайзийских туристов в Россию. Российские ученые нашли способ выращивания зубов. Цель – их дальнейшая пересадка пациентам. Так специалисты научились получать стволовые клетки из молочных зубов. Такими исследованиями занимаются разные страны. США, Австралия и Япония разрабатывают подобные технологии с 2000-х годов. Европейский вещательный союз утвердил поправки к правилам проведения Евровидения. Так, страну-победительницу могут лишить права на организацию музыкального конкурса. В качестве причин указываются вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация, которая влияет на безопасность. Напомню, в следующем году хозяйкой Евровидения впервые станет Болгария. Конкурс станет 71-м по счету. Россия не участвует в Евровидении с 22-го года. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Вот вчера в эфире разговорились о фотографиях, ну, о том, что девчонки всегда придираются к фотографиям самих себя, когда их мужчины особенно фотографируют. Плохой ракурс, куда ты смотрел, что не предупредил заранее, ну и так далее. Что-то тут у меня складка какая-то лишняя, непонятно. А вот я подумал, сейчас же отпуска у многих, у кого-то закончились, естественно, но фотки-то остались классные же, правда. Вот вопрос к отдохнувшим и отдыхающим. Вы вообще где отдыхали, где отдыхаете? Может, прямо вот даже фото хвалиться, не знаю, в наших соцсетях. Ретро-ФМ, в Максе, например, не знаю, и не только. Но это если не жалко, конечно. А мы посмотрим все вместе, полюбуемся. Я, кстати, в этом году в Казани был. Очень там красиво, очень там хорошо. Люблю там бывать. 7:35. Московское время. Это Ретро-ФМ. Скоро с нами Корона, кино, Крис Норман и много чего еще музыкального, мелодичного.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Нет, ну с ночью, с вечерами все понятно. Ритмы всякие красивые, в том числе, которые на вечеринке Ретро-ФМ здесь регулярно происходят. А что касается остальных времен суток, как там распределяется наша к ним любовь? А что вот правда вообще, я сейчас смотрю на данные статистики, что 68% россиян относят себя к жаворонкам. Ну, то есть те, которые просыпаются в районе 6-7 утра, а то и раньше. Сейчас о 4-5 я вообще молчу. Я никогда бы не поверил. Ну ладно, я по эту сторону жизни сейчас не часто бываю, вот по эту сторону суток. Тем не менее, самым продуктивным временем считают с 10 до 12 время суток. Это 25% россиян. И около 16% говорят, что идеальное время, продуктивное, когда вот бодрости, когда все хорошо, с 8 до 10 утра. Это значит, что вот уже буквально через 12 минуточек, ну если говорить о московском времени, о московском часовом поясе, все это наступит. Как бы там ни было, в любое время суток, в том числе и утром сегодня, красивая музыка продолжится, ну и пусть отличное настроение тоже никуда не девается.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 получается, правильно? 8 утра в Москве. Продолжаем. И как бы подтверждая мною сказанное по поводу 8 утра, Дмитрий Королев прибывает к нам с новостями, сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяца. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Россия начала импортировать бензин из Индии из-за атак на НПЗ. Ну и, как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. А ранее сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства отправился на Итуруп, где ознакомился с продукцией местного рыбзавода, нанес визит в Курильскую центральную районную больницу и местную школу. Встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Тот сообщил президенту, что средняя заработная плата в регионе составляет около 150 тысяч рублей. Сахалин занимает 5-е место в рейтинге качества жизни, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Тюмени и Татарстану. В посольстве России в Канаде назвали причину оттока наших граждан из страны. Чаще всего они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению из-за высоких цен, проблем с трудоустройством и поиском жилья, а также из-за агрессивной либеральной повестки. По данным посольства, с начала года зарегистрирован 61 участник программы переселения. Но американка 8 месяцев жила в шкафу у сестры, чтобы накопить на учебу в колледже. Деньги она тратила только на самое необходимое. За это время девушка смогла купить подержанный автомобиль за 2000 долларов, погасить более 1000 долларов долгов, связанных с жильем, и накопить около 2000 на первый семестр. Сейчас она живет в собственной квартире, работает более 40 часов в неделю и одновременно учится. Она также старается не брать студенческие кредиты, чтобы после окончания колледжа не выплачивать долги. А вот жила она в шкафу тайно или явно не уточняется.
0: Вот это да, конечно. Вот бы сюрприз мог быть. Слушай, а надо тут у нас, кстати, по шкафчикам на работе пробежаться, а то мало ли кто-нибудь. Вот
1: да, а потом появится объявление «Сниму шкаф» в центре Москвы. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Анастасия, звезда моя. Кто это и почему вы опять целуетесь? Тысяча чертей!
1: Ну и так далее. И так далее. Что-то захотелось. Михаил Сергеевич, с большим уважением. Городские цветы здесь, на Ретро-ФМ. Я потянулся просто. Думаю, что я замолчал? Потянулся перед тем, как рассказать о важном.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшее решение по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавать предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Так что да, надо запоминать то, что видели во сне. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций, пожалуйста. Рыбы, если есть возможность, закройте долги. Просто для того, чтобы двигаться дальше.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это Джо Кокер, Unchain My Heart, в летней смене на Retro FM. Расколдуй мое сердце. Кстати, друзья, по поводу магии, ну и всякого такого овеянного тайной. Тут опросы показывают, что 81% россиян допускают существование сверхъестественных сил. Я вот, например, кстати, не то чтобы сильно верил, но бывали, правда, в жизни случаи, ну, там, ключи потерял, вот весь дом перевернешь. Вот, ну, пока не скажешь вот это вот, домовой, поиграй, отдай. И реально появляется. А у вас как? Не знаю, я говорю, мурашки появляются, но все равно какой-то скепсис остается, понятное дело, тем не менее. Так, магия музыкальная. Вот во что мы верим. На 100% или даже больше из ближайшего очень скоро Мадонна, группа Мираж. Ну, на «мэ» пока, потом к какой-нибудь другой букве перейдем. Летняя смена продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов и 20 минут.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Спонсор часа – специализированный застройщик 1UC Дон.
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Ее величество Мадонна на RetroFM Hung Up. Так, признавайтесь, кто не слышал программу «Ю» про Мадонну? М? Как что такое программа «Ю»? Как что такое? Вы что, не знаете? И это такая классная передача на RetroFM, где я про артистов любимых рассказываю. В эфир выходит по субботам в час дня каждую неделю. А вообще можно все выпуски послушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении, в том числе и про Мадонну.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россия получила первую партию бензина из Индии. Об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно. 6 августа груз прибыл в Россию. В Ростовской области знаком «Сделано на Дону» отмечены 184 предприятия региона. На данный момент сертификацию прошли свыше 4700 наименований продукции и сервисов. С мая этого года возможности системы сертификации расширились. Теперь в нее включены финансовые, образовательные, телекоммуникационные и IT-услуги, а также разработка программного обеспечения. Режим ограничения пребывания граждан в лесах Ростовской области продлили до 3 сентября. Данная мера направлена на обеспечение пожарной безопасности. Запрет распространяется на граждан, которые планируют на транспорте въезжать на лесные участки. Здесь усилен мониторинг, работают пункты диспетчерского управления, система видеонаблюдения из 86 камер. Дежурные сотрудники ведут наблюдение с высотных пунктов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главам муниципалитетов усилить работу по уборке территории и покосу травы. «Это важно, особенно сейчас, в сезон цветения амброзии, который является сильным аллергеном», написал губернатор в своих социальных сетях. Административная инспекция будет проводить регулярные проверки. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоился. Об этом сообщает АС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей. На Кипре чуть более 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля, евро 95 рублей 78 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Однажды Юрий Антонов, отвечая на вопрос, кому вы посвящаете свои песни, четко ответил и прямолинейно, как он, собственно, и всегда это делает. Кому я посвящаю свои песни? Никому. Понимаете? Я ни разу не посвятил ни одной песне. Конец цитаты. И всякие предположения по поводу того, какой именно Насте или Анастасии посвящена вот эта песня, только что отзвучавшая, так и остались предположениями. Давайте так, давайте сделаем так. Для всех Насть... Вообще, для всех нас, для всех хороших людей, классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. Продолжит звучать рок-острова скоро, также Бонни М, да и много чего еще хорошего точно прозвучит в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Каждый день
10: ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: No Woman, No Cry, знаменитая песня, перепетая в том числе и Бонни М. Нет, женщина не плачет. Кстати, почему только женщина? А остальным что, рыдать навзрыд? Давайте, знаете как, давайте все вместе попробуем не плакать. Вдруг получится, я верю в нас. А близость пятницы еще больше всякие приятные чувства будет в нас подогревать. Это летняя смена, меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, игра с поп и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Ретро-ФМ.
6: Наш сайт – retrofm.ru.
5: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Четверг, 13 августа. И актуальные важные новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Доброе утро, друзья. Ситуация с топливом стабилизируется. В крупнейших российских городах и аграрных регионах на юге страны ажиотажный спрос отсутствует. Эксперты отмечают, дистопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижение цен на плодоовощную продукцию. Также по мере развития ситуации количество регионов, где цены на топливо продолжат снижаться, будет только расти. Школы и садики страны проверят на антитеррористические безопасность. Уже в августе устроят учения. Участники будут отрабатывать сценарии действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также летающих беспилотников. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил, что родители, отправляя своих детей в учебные заведения, должны быть уверены в их защищенности. Поэтому от должностных лиц требуется абсолютное внимание к мерам безопасности. Механизм электронного контроля за собраниями жильцов создадут в России. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Россияне в этом году стали все чаще закрывать ипотеку досрочно. Заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Так, за январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Как отмечает газета, россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать их на сокращение долгов. В Японии отменили ежегодный фестиваль подсолнечных. Солнухов мероприятия проводили с 2008 года. В этот раз праздник не состоится из-за оленей. Они съели не только цветы, но и обглодали стебли. Отмечается, ежегодно волонтеры сажают там примерно около 2 миллионов подсолнухов на территории в 9 гектаров. Место поражает своей красотой, открывая сказочный панорамный вид на озеро и гору.
0: 2 миллиона подсолнухов сожрать? Вот это, ох уж эти олени, а. Фу, какие.
1: Видимо, очень-очень голодные. Да, мы, наверное, да, осуждаем. Ну, а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. На этом пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: секундоньку постараемся оценить и почувствовать. Пусть никто даже не сомневается.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Что касается 13 августа сегодняшнего дня, четверга. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, чего вы раньше обычно откладывали. Так, весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первого половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны, пожалуйста. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Но сначала его этого вечера надо дождаться, конечно. Рыбы, если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед. Ну, как и все мы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ой, такая музыка, это Space, Just Blue. Хочется, вы знаете, под нее даже рвануть куда-нибудь. Потом ты вспоминаешь, ты же на работе сейчас убежишь, кто будет следующие песни ставить, кто будет это, о погоде, я не знаю, рассказывать или еще что-нибудь делать. А, кстати говоря, как мы проводим свободное время? 42% предпочитают проводить, навещая родственников, друзей или, ну, у себя принимая гостей, а также 24% посвящают время быту, свободное время, готовке, чтению. Я понимаю, что, конечно, все это в любом случае приходится совмещать, но здесь вот по предпочтениям именно что больше нравится. Прогулки, свежий воздух. 23% россиян предпочитают, когда у них есть свободное время. Я вот здесь, пожалуй, в этой категории нахожусь, очень люблю гулять. А давайте, знаете, если будете гулять, берите нас с собой, ладно, Retro FM, потому что, ну а как? А как по-другому не надо? Мы же привыкли, мы же все друг другу близкие, родные люди. И музыка наша любимая тоже рядом останется. Скоро Игорь Николаев, Army of Lovers и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. 9:19, московское время.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873. Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: Максидом.
9: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
10: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Ретро-ФМ.

0: Да, мы люди, конечно, хоть и не мельницы, но тоже можем иногда навертеть, накрутить себя и других. Ну, думаем позитивно, конечно. Давайте мыслить, настраиваем себя. Ну, если уж что-нибудь вертеть или навертеть, ну, не знаю тогда, пельмешков, что ли, может быть, или что там еще хорошего-то можно сделать. В любом случае, делаем все вместе большой утренней компанией. А сейчас к нам еще и Дмитрий Королев присоединился для того, чтобы о новостях последних сообщить. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Жилищный омбудсмен может появиться в России. С инициативой создать такую должность выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, есть бизнес-омбудсмен. Законом предусмотрена и должность финансового уполномоченного. Павлюченкова отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Владимиру Путину показали самодельных роботов-бойцов. Президент сегодня посетил среднюю школу на Курильском острове Итуруп в Сахалинской области. Глава государства встретился с учениками. Также ему провели экскурсию по учебным классам, показали оборудование и современный спортзал. Также Путин посетил центральную районную больницу. Глава государства осмотрел кабинеты и современное оборудование в медучреждении. Медики попросили президента помочь с новой машиной скорой помощи, и Путин пообещал решить этот вопрос. Из Владивостока в путь отправился информационный пассажирский поезд России. Он расскажет избирателям о выборах в Госдуму. В вагонах размещены информационные листовки. Есть материалы о датах голосования и правах тех, кто в нем участвует. Поезд преодолеет больше 9000 километров и побывает почти в 90 городах. Последняя остановка в Москве. Для школьников, которым нужно восстановить знания после летних каникул и не успевающих учеников, следует создать онлайн-курсы перед началом учебного года. Такое предложение сегодня высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он пояснил, что такие курсы должны проходить исключительно по желанию школьников и их родителей. При этом организацию должны обеспечить образовательные учреждения, а не частные репетиторы. Ничего святого, мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Специалисты советуют не переходить по ссылкам и подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Демис Руссос, наша компания We Pretend. На Retro FM 13 августа, четверг продолжается. Что у нас там в календарике? Давайте посмотрим. День шумящих ракушек. Давайте пошумим. Так вот, как в ракушках там? Так. Так, да, это бывает. Я забыл уже просто. На всякий случай пытаюсь вспомнить. День встреч сегодня. День сарафана отмечается. А еще Международный день левшей. Мы уже об этом вспоминали. А мне вот интересно, кстати, все-таки по поводу левшей. Вот есть же, да, в народе такое выражение «пойти налево». Правильно? А вот у левшей оно как-то должно по-другому звучать, значит? Ну, типа «сходить направо»? Или я что-то неправильно понимаю? Вот есть специалисты в этом вопросе? Черкните там, пожалуйста, в чатиках Retro FM, а?
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама неофициальная. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Это Брайан Адамс, легендарный хит «Cloud Number Nine», или по-нашему «На седьмом небе». Ну, от счастья, конечно. От чего же мы еще можем быть на седьмом небе? Кстати, несмотря ни на что, представляете, большинство жителей России, ну, от 70 до 80 примерно процентов, в разные годы в ходе опросов отвечают, что чувствуют себя счастливыми людьми, да, невзирая на вот все происходящее. А это потому, друзья мои, у меня есть ответ на этот вопрос, у меня есть объяснение, я знаю. Это потому, что они слушают Ретро-ФМ. Вот, все. Так, и в частности, летнюю смену, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время у нас новости, гороскоп здесь на Ретро-ФМ. А еще в следующем часе поиграем. Подробности ближе к делу обязательно последуют.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Xlantix ET», первоклассный комфорт «Xlantix ET8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Московское время 10 часов утра, четверг, 13 августа, продолжается. И вы представляете, Дмитрий Королёв снова принес нам новости как раз вовремя. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России необходимо пересмотреть трудовое законодательство и ввести 6-часовой рабочий день. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. По его словам, 8-часовой график устарел, поскольку рабочие процессы изменила цифровизация. Он отметил, если человек выполнил весь необходимый объем работы за 6 часов, нет никакого экономического смысла заставлять его сидеть на работе еще 2 часа. При этом сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением заработной платы. До начала нового учебного года осталось чуть более 2 недель. Готовятся к нему и мошенники. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Уровень воды в Амуре поднялся почти до 5 метров. Это на 0,5 метра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук. Гидрологи ожидают подъема воды до 6, а это уже опасные явления. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. В Забайкалье поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. Также поступила информация, что в микрорайоне Камышинский в железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило 6 приусадебных участков. В России появился первый глэмпинг, который прошел сертификацию по ГОСТ. Об этом сообщили в Роскачестве. Объект расположен в Ульяновской области у подножия Тушнинских холмов. На территории действует режим полной тишины, а дома и вся мебель выполнены из натурального дерева. Кроме того, в них соблюдаются меры пожарной безопасности и проведены инженерные коммуникации. Ну а во французской коммуне Трюссюр-Боис состоялся ежегодный чемпионат по имитации поросячьего визга. Он стал самым ожидаемым событием фестиваля свиней, который тоже проходит там ежегодно с 81 года. Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступление в полноценные сценки с костюмами и реквизитом. Также на фестивале традиционно были и другие развлечения, например, конкурс по поеданию кровяной колбасы и родео на механической свинье.
0: Я вот знаю, что люди много чего способны имитировать, ну, чтобы вот так вот свиней... Ой, Дима, это кто? Это ты?
1: Нет, это не я, но я тоже так умею.
0: Ой, точно, это же я похожа. Вы, кстати, похожи?
1: Безусловно.
0: Дайте приз, срочно, премию хочу.
1: Давайте все-таки не будем хрюкать, будем говорить на грамотном, правильном русском языке.
0: А давайте.
1: Вот. Ну и о нем, о долларе. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и русскоговорящий Юрий Гурьянов. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Можете рассчитывать. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства вокруг себя. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить все ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете в долгий ящик. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки, поэтому хорошо было бы запомнить эти самые образы, эти самые сны. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими, это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги. Обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи. События вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Подготовьтесь заранее к вечеру. Рыбы. Если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаменитый Стиви Вандер «I just called to say I love you» в летней смене на Ретро FM. Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя и узнать, как дела, и денег попросить в долг. А, ну последний, может, не надо, ладно, окей. У нас с вами безвозмездные отношения, мы вам музыку, а в целом просто нужно хорошее настроение от всех и каждого. Здесь на Ретро FM скоро все продолжится, в ближайшие минуты Рики Мартин, Жанна Фриски и много кто еще прозвучит. 10 часов и 20 минут уже московское время, меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина!
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
16: Первая смена.
15: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Первая смена.
3: Ретро-ФМ.

0: Это Рики Мартин, She Bangs. Про влюбленность, про страстную, я бы сказал, влюбленность. Ох уж эти мне слова на букву «Б». Да, или «She Bangs» имеется в виду. И на букву «Ш» получается тоже. Дальше тоже будут слова, которые начинаются на разные буквы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россия разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства, пишет «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. За минувшие сутки подразделения МЧС по Ростовской области отработали 36 вызовов. Сухая растительность и камыш горели 20 раз. Еще 13 раз спасатели выезжали на техногенные возгорания. Всего в работах были задействованы 388 человек личного состава и 97 единиц спецтехники. Минсельхоз России на фоне логистических ограничений переориентирует грузовые потоки сельхозпродукции на альтернативные направления. Прежде всего, маршруты поставок определяют для Ростовской области, где завершилась уборка ранних зерновых. С 1 сентября в Ростове-на-Дону временно изменят условия движения на улицах Донской и Береговой. Ограничения будут действовать до 3 ноября из-за строительных работ. На улице Донской в районе домов 46-50 ограничат проход пешеходов. Кроме того, на этом участке полностью запретят остановку транспорта. На улице Береговой возле дома номер 37/1 также ограничат движение пешеходов. Жителям и гостям Ростова рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Пешеходам на время работ следует выбирать альтернативные пути. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета «РУ». Аналитики отметили, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. Эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указал на не самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля, евро 95 рублей 78 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, в настоящий момент все дороги абсолютно до единой ведут нас с вами к игровому моменту. Да, скоро это случится. Все желающие. Прямо сейчас надо каким-то образом собраться, вспомнить номер. Кстати, я могу, если что, и напомнить, чтобы дозвониться в эфир. Так вот. Плюс 7, 495, 23, 24, 88 и 3. 3000 рублей можно получить в игровом моменте уже в самое-самое ближайшее время.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8 918 266 2222. 8 918 266 2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 15+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков» мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену на Ретро-ФМ. Сейчас у нас дозвонился Николай из Анапы. Николай, вы здесь?
3: Так, точно, я здесь.
2: Слышу, шумит. Это море у вас так шумит, да, там в трубке вот это вот?
3: Да.
2: Ничего себе, сразу нам морюшка анапская. Хорошо. Николай, скажите, у вас вообще, вы любите игровые моменты? Играете в игры компьютерные?
3: Ну, так, да. Немножечко играю.
2: Немножко, да.
3: Для меня близок к очень Марио так. Со своим братом. Ну, и все остальное...
2: Ну, мы с вами примерно на одной уровне, на одной ступени развития, на одном уровне находимся. Плюс-минус, мне кажется. Мне кажется, вы меня даже на самом деле превосходите. Так, сейчас будем проверять. Я вам буду задавать вопросы на тему компьютерных игр и всего с ними связанного. За каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Устраивает вас такой расклад?
3: Конечно.
2: Ну, все, тогда договорились, тогда действуем. Итак, первый вопрос. Какая игра про разноцветных птиц и зеленых свинок захватила все смартфоны в конце 2000-х? Два варианта есть, Николай. Flappy Birds и Angry Birds. Какая игра захватилась?
3: Angry Birds.
2: Как вы сказали громче?
3: Flappy Birds?
2: Не-не-не-не, вы... Ну, давайте еще раз.
3: Angry Birds.
2: Флэппи или Энгри?
3: Энгри.
2: Я слышу Энгри. Это правильный ответ, засчитано. Так, уже 1000 рублей есть, представляете? Так, как зовут культового синего персонажа японской компании Sega? И вот тут два варианта. Соник и ваш любимый Марио. Еще раз, культовый персонаж синий.
3: Без вариантов, только Соник.
2: Только Соник. Ну, да вы молодец. А еще как-то скромничали как-то там. Что-то я только Марио знаю, больше ничего. Это правильный ответ. Еще одна 1000 рублей. Кстати, персонаж Соник, это действительно это прямой конкурент Марио, который создавался компанией Sega в 90-х. И, между прочим, обувь Соника создавалась под влиянием, представляете, культового альбома Майкла Джексона. Бэт. Там пряжка на ботинках появилась. Она была похожа на ту, которая у Майкла Джексона на ботинках была в клипе. Представляете? Так, давайте дальше. Следующий вопрос, третий. О чем сигнализирует перк командира «Шестое чувство» в играх серии «Мир танков»? Два варианта. Ваш танк обнаружен противником и рядом союзник. Перк командира «Шестое чувство».
3: Ну, первый, конечно.
2: А первое, что у нас было, это танк обнаружен противником, правильно?
3: Вы обнаружены сейчас.
2: Все, нас раскусили. А вы, на самом деле, раскусили все абсолютно как орешки, пощелкали все вопросы. И я вас поздравляю, потому что вот она, 3000 рублей. Да! А вы знаете, вы сейчас будете в два раза громче кричать «Ура!», если в честь дня рождения игры «Мир танков» мы удвоим ваш выигрыш и вручим 6000 рублей.
3: Я буду орать трижды.
2: Давайте,
3: ура,
2: орите.
3: Ура!
2: Да, мы вас поздравляем. 6000 рублей. Вот такой выигрыш. Ну, Николай, вы молодец. А еще такой скромняга до эфира был. Я ничего не знаю, я только Марин. Ой.
1: Мир танков. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: к вам вернусь завтра. Приду и сказки буду рассказывать. Ну, как вариант. А может быть и правду какую-нибудь расскажу. Посмотрим. Летняя смена обязательно вернется. Далее встречайте Антона Веселова прямо здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovkombank.ru.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovkombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
11: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ingrid, Modern Talking и группа Стаса Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Минпросвещении заявили об отсутствии планов отменять домашние задания в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. Ну а ранее сообщалось, учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся со 2 по 8 класса. Сервисы по поиску и покупке мест захоронений запустят на госуслугах. Как пишет «Коммерсант», уже с 1 декабря этого года через портал можно будет найти и купить место на кладбище. Ожидается, что сервис заработает в 21 регионе. Для этого в национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах некрополей. Как объяснили в Минцифры, сервис упростит и ускорит доступ граждан к услугам в трудный период, а также сделает похоронный рынок более прозрачным. К настоящему моменту засуха охватила около 40% территории стран Евросоюза. Этому способствуют экстремальная жара и лесные пожары. По информации СМИ, из-за этого под серьезным давлением находится животноводческий сектор. Посевы кормовых культур повреждены, пастбища высохли. Аграриям приходится раньше времени использовать зимние запасы кормов. Проблемы и в самых разных сферах. Уточняется, что речь идет о производстве оливкового масла, вина, кукурузы и подсолнечника. Вечера поморского гостеприимства. В Архангельске в эти дни проходит гастрономический фестиваль. Он стал частью форума «Арктика регионы», на который приехали представители 45 регионов страны. Гостей знакомят с северной кухней, модой и традициями. Сегодня состоятся мастер-классы по смешиванию разных сортов чая и росписи козуль. Традиционных пряников завершится форум завтра. Ну и россияне съели 280 тонн мороженого, 301 тонну льда и выпили 757 тысяч литров кваса. Такие данные за минувший июль предоставил один из сервисов доставки. Кстати, ранее в Госдуме призвали принять меры для снижения стоимости мороженого. Этот десерт существенно подорожал за последние 2 года. Сейчас покупка нескольких порций для 7 из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня. Редактор

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Цыгане любят лошадей и свободы, а поют почему-то о качелях. Хотя, конечно, не только, но в данном конкретном случае дела обстоят именно так. Бамболе, качели, Джипси Кингс на Ретро-ФМ в 11.19. Совсем скоро у нас Рикардо Фолли, группа Браво и Ким Вайлд. Меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
10: Категория 18+.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: все тайное когда-нибудь станет явным. Говорили еще, кажется, древние. Вот я уверен, что когда все тайное станет явным, друзья, выяснится, что все и так все знали. Ну, а его мы знаем давно и прекрасно. Это Рикардо Фолли на Ретро-ФМ в 11.34. Совсем скоро у нас и Тайп, Сиси Кетч и Юрий Штунов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я номер 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-Стр».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе. Каждый день
11: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. И, в общем, отсюда рецепт, который напрашивается. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро FM. Это очень полезно. И тайп на Ретро FM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа в нашем эфире Бонни М и Валерий Леонтьев.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. I'm

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Альфавиль, Катя Лели и Альбады Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв, правительство пишет «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. За минувшие сутки подразделения МЧС по Ростовской области отработали 36 вызовов. Сухая растительность и камыш горели 20 раз. Еще 13 раз спасатели выезжали на техногенные возгорания. Всего в работах были задействованы 388 человек личного состава и 97 единиц спецтехники. Минсельхоз России на фоне логистических ограничений переориентирует грузовые потоки сельхозпродукции на альтернативные направления. Прежде всего, маршруты поставок определяют для Ростовской области, где завершилась уборка ранних зерновых. С 1 сентября в Ростове-на-Дону временно изменят условия движения на улицах Донской и Береговой. Ограничения будут действовать до 3 ноября из-за строительных работ. На улице Донской в районе домов 46-50 ограничат проход пешеходов. Кроме того, на этом участке полностью запретят остановку транспорта. На улице Береговой возле дома номер 37-1 также ограничат движение пешеходов. Жителям и гостям Ростова рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Пешеходам на время работ следует выбирать альтернативные пути. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета «РУ». Аналитики отметили, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. Эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью – жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указал на не самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля, евро 95 рублей 78 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вот домой пока рановато, давайте это признаем, друзья. Ну, впрочем, есть и хорошие новости. Впереди на Ретро-ФМ песни Зван Васильевича, Крис Ри и Ламбада. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 12 часов и 20 минут. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
14: «Максидом».
15: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
16: Окошкина.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
19: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
20: Утреннее шоу.
21: Первая смена.
20: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
21: Первая смена.
4: Ретро-ФМ.

0: Красивые женские ноги – это не средство передвижения, друзья, это ловушка. Но у нее не только ноги, у нее все красиво. И самое красивое в ней – это, конечно же, голос Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 12.35. Уже совсем скоро у нас ансамбль «Зодиак» и группа «Village People».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет малооблачно, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж, естественно, путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: У меня был один приятель, который в графе «семейное положение» неизменно писал: «Ну, очень холост». Сам, кстати, был женат, кажется, четвертым браком. Друзья, вы слушаете Retro FM. Всем отличного настроения. Мы, собственно, делаем все, чтобы оно таковым у вас было. До конца часа Modern Talking и Константин Никольский в Москве, 12.47.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: В Москве час дня на Retro FM впереди группы Scorpions, Bad Boys Blue и веселые ребята. А прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Около 50% протоколов собраний собственников жилья могут подделываться. Об этом сегодня сообщила зампредседателя комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводят «Известия». В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий проводить голосование жильцов с использованием бумажных протоколов. По новым правилам останутся только два варианта. В информационной системе ЖКХ с подтверждением личности через портал госуслуги или в специальном сервисе, который будет создан местными властями. России неизвестные предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также он отметил, Россия может в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Ранее сообщалось, что они могут посетить Россию в течение 70 дней. Бушевавший в Японии тайфун Чанху может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами и в Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Напомню, тайфун Чанху вышел на побережье Японии на этой неделе. Пострадали несколько человек. Было отменено более 100 авиарейсов. В районе Токио полностью приостановлено паромное сообщение. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили тройку российских городов по числу студентов. Об этом сообщает Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 1936 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. Нейросеть в России проверят на духовность и нравственность. Речь о тех моделях, которые хотят получить статус суверенной или национальной, а вместе с ним и доступ к госзакупкам и господдержку. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждениях. Отмечается глобальный тренд на регулирование ИИ набирает обороты. В Китае, например, действуют строгие нормы для алгоритмов рекомендаций. В ЕС классификация системы по уровню риска. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Знаете, друзья, говорят, что однажды ученые таки выяснили, чего хочет женщина. Но, правда, в этот же момент она уже передумала. Это группа «Мираж». Прекрасные женщины в этой группе собрались. Ну, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ тоже прекрасная женщина «Мадонна». Группа «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в Москве 13 часов и 18 минут. Ну, а меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей событий. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-Банк». Категория 0+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Спорим, вы думаете, что вы знаете все о своих любимых исполнителях? Спорим, вы слышали все их треки? Если вы действительно так считаете, вы проиграли. И в эту субботу Юрий Гурьянов разобьет ваши стереотипы вдребезги. Хиты, которые стали классикой, и треки, которые могли бы стать хитами, но не стали. Все это в программе «Ю». Она расскажет о всех секретах наших любимых исполнителей. И, кстати, в эту субботу программа будет о группе «Рики и Повери». Не пропустите, суббота с часу до двух дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-8901. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка Ретро FM.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00.
5: Вечеринка Ретро.
9: Реклама.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Интернет-поток.
13: Ретро-ФМ 70-е.
12: Заходи на сайт retrofm.ru
13: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
12: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Ну что, друзья, готовы стать чуточку счастливее? Будем становиться уже в следующем часе. Феличита у нас впереди. 13:49 столица. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа у нас квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Итак, мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Свои смски отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там выбирайте вкладку «Программы», находите «Филичиту», заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там под специальным сообщением оставляйте свои приветы и поздравления. Не забывайте подписывать их, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано. Ну и сегодня вам понадобится наш телефон 232-4883, код Москвы 495, потому что в этом часе одному из вас RetroFM подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве

0: Коллектив сегежской упаковки города Сальска поздравляет от всей души Олега Дьяченко. Желает благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере и удачи в жизни. С днем рождения! Жена Ольга и дочки Ника и Лера поздравляют любимого мужа и папу Виктора с днем рождения, желают счастья, здоровья, всего самого лучшего. Ты лучший в мире муж и папочка. Спасибо, что терпишь наши капризы и хотелки. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону передает привет и пожелания хорошего дня жене Марии и куме Юли.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Лена Лукина из Москвы поздравляет Сергея и Ольгу Дариных. Они скоро станут бабушкой и дедушкой. Ну, мы тогда тоже их поздравляем. Николай передает большой привет своему другу Дмитрию Ярчику. Желает ему хорошего настроения и крепкого здоровья. Нина из Сызрани передает привет своему мужу. Не написал, как зовут. Сейчас он занимается, понимаешь, своими мужскими делами. А Нина сейчас делает, друзья, вот, внимание, икру из огурцов. Представляете? Есть и такая икра. Редкая, дефицитная. Нин, давайте, хороших вам, как это назвать-то, ну, хороших объемов икры из огурцов. Слушайте, я, честно говоря, я не знал, что такое бывает. Ну и для хорошего настроения хорошая песня. Феличите на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

А я хочу почитать ваши сообщения, но те, которые подписаны, друзья, потому что неподписанные сообщения я читать не буду, предупреждаю. Поэтому подписывайте, если хотите, чтобы сообщение было прочитано. Вадимка из Омска передает привет в район Одесский всем одесситам. Отдельный привет и своей любимой, единственной супруге Настеньке Черновой, которая сейчас готовит

0: Очень вкусное лечо. Артем Ерунов в И-отдел ПТС. Дальше много разных непроизносимых букв. Поздравляет с юбилеем Елену Голубову. Желает ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость. Накопленный опыт помогает принимать верные решения, а любознательность и энергия ведут к новым достижениям. Ну и, наконец, Мишка из Москвы поздравляет самого себя с днем рождения. Давайте так. Я поздравляю Мишку из Москвы. Он сегодня перескочил в 5-й десяток. Желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и взаимопонимания. Вопрос: с кем, Михаил? С кем взаимопонимание? Уточните. Так, друзья, продолжим совсем скоро. Подписывайте свои сообщения.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина!
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
16: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
18: Вечеринка. Ретро-ФМ.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
20: Лучшие танцевальные хиты.
19: В неповторимом миксе.
21: Каждый день ровно в 21.00.
22: Вечеринка. Ретро FM.
23: Ретро FM.

0: Сити Кейдж, Филичите на Ретро-ФМ. Ну что, есть звоночек у нас, друзья. Леонид к нам дозвонился. Леонид, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Как настроение, как дела?
1: Потрясающе. Потрясающе. Хоть и погода такая хмурая, настроение шикарное. Лето продолжается.
0: Это точно. Ну, рассказывайте, с чем позвонили. Кому привет или поздравления?
1: Большой-большой привет передаю своей любимой семье, которая сейчас занимается садом. Это супруги Елену, сыну Николаю, старшей дочке Анастасии. Конечно, их безумно-безумно. И надеюсь, скоро буду вместе с ними.
0: Отлично. А еще знаете, где вы будете? Вы будете сегодня на большом летнем концерте группы «Браво». Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на этот замечательный концерт уже сегодня. Площадка Red Summer у ЦСКА-арены. И под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые мы влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Друзья, не пропустите. Леонид, а у вас есть любимая песня группы «Браво»?
1: Да, да.
0: Какая?
1: Любите девушки простых романтиков.
0: Отважных летчиков и моряков. Точно, есть у них такая песня. Ну что, встретимся на концерте. Я вас поздравляю. Ну, а мы продолжим совсем скоро, друзья.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: И Филичиту обязательно пиши. Я бы так еще добавил, друзья. И вы, главное, пишите. Это радует. Вы, главное, не забывайте подписываться. Иван из Ростова-на-Дону поздравляет сестренку Олесю Андрееву из Ликино-Дулево с прошедшим днем рождения. Желает ей океан любви, море здоровья и вообще всего самого наилучшего. 12 августа, то есть вчера, появилась новая семья. Егор и Александра Иконниковы. Их поздравляют родителей с этим волшебным событием. Желают долгой, счастливой жизни, полной любви и счастья. Ну а Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из «Союз Бурвод». «Все будет хорошо», пишет Игорь. Ну, он обещал.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорб рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертебро-неврология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
8: Круглосуточные без рекламы.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Геннадий передает привет в Ленинградскую область, город Пикалево, Елене Владимировне Колбиной. Оксана Гартман из Новосибирска передает привет мужу Анатолию, доченьке Софье. Бусинка, улыбнись, я вас люблю, пишет Оксана. Ну и, наконец, Алена из Владикавказа поздравляет племянницу моего зятя. Ой, это сложно. Я сейчас представил, как это называется племянница зятя. Не вспомнил. Но, тем не менее, ее зовут Аделя. И непонятно только, с чем поздравляет. Но, тем не менее, поздравляем все дружно Аделю.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Когда-то в далеком 2004 високосном году в пятницу 13-го расписались двое счастливых молодых человек. И вот сегодня, ровно 22 года спустя, все те же двое празднуют очередную годовщину. Короче, Татьяна Нестерук поздравляет любимого мужа Андрея, ну и себя тоже, с годовщиной и свадьбой. Терпение со мной, пишет, большого я желаю мужу. Татьяна, это честно. Молодец. Анастасия передает привет всем коллегам, коллективу «Гуру сна». Желает хорошего настроения, отличных продаж. Осталось немного до конца рабочего дня. Держитесь. Вот такое вот пожелание. Ну а Егор Иванов из Читы поздравляет дорогую Виталию Иванову с почти окончанием рабочей недели. Осталась одна рабочая пятница, а потом выходные.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
7: 15+.
2: «Ретро-ФМ».

Стинг завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве 14.55, друзья. Меня зовут Антон Веселов, ну и несколько сообщений в конце программы. Наталья из деревни Кулаков Раменского района передает привет своему мужу Сергею, поздравляет его с 5-летием совместной жизни. Елена Пестрецова поздравляет юбиляршу этой недели Юлю Сергеевну Лосеву, любимая сестра и крестная, с юбилеем, крепкого здоровья, вечной молодости, неиссякаемой энергии. Будем праздновать все выходные. До встречи. Сестра Татьяна, семья Смоглюк, семья Громовых, семья Гладковых, семья Синицыных поздравляют с днем рождения Виктора Каверина из села Прикумское Минераловодского городского округа Ставропольского края. Желает всегда оставаться крепким мужчиной, способным выдержать любой жизненный шторм. Ну и, наконец, Наталья Гончарова передает привет своим дорогим девчулям Маше и Юле из города Гусь Хрустального. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ну, на этом все. Завтра с 2 до 3, как всегда, Феличита на Ретро-ФМ.

0: столице 15 часов. Далее Глория Гейнер, Тина Тернер и Игорь Иванов на Ретро FM. Но начнем по традиции с новостей. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась с предложениями по минимизации последствий от атак на склады. РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по уничтоженным товарам и разрешить учитывать их стоимость во внереализованных расходах при расчете налога на прибыль. Также ассоциация предлагает создать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим, обязать маркетплейсы возмещать утрату соразмерно страховым выплатам и ввести единый акт об утрате товара в течение 10 дней. В Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов по подозрению в хищении средств более 2000 пайщиков. С 14 по текущий год злоумышленники предлагали гражданам открывать вклады под высокий процент, но после закрытия отделений присваивали средства. Сумма ущерба может превысить 1 000 000 000 рублей. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С 1 сентября российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Также произойдет переход на учебники обществознания для 9 и 10 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Мессенджер Telegram по итогам вчерашнего дня заблокировал более 65 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 18 июля. За текущую неделю мессенджер заблокировал почти 233 тысячи сообществ, из которых 1300 связаны с незаконной деятельностью. С начала года общее число заблокированных групп и каналов превысило 22,7 миллиона. Модерация осуществляется на основе жалоб пользователей и инструментов искусственного интеллекта. И в британском городе Дерби плотник во время реконструкции приюта нашел за лестницей бутылку с рукописной запиской 67-летней давности. Автор послания от 12 октября 1959 года пожелал удачи будущему читателю. После он описал погоду в городе и поделился результатами спортивного мероприятия. Организация, ведущая реконструкцию, пытается найти информацию об авторе по указанному адресу. Находка вызвала большой интерес в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Слышал уже бесчисленное количество раз, и текст давно выучил, причем вроде бы и цели такой не было, но все равно хочется их слушать снова и снова. Творчество группы А-Студио, и в частности репертуар первоначального состава коллектива, безусловно, в этом золотом списке. Доброго всем четверга! Ретро-ФМ транслирует для вас только лучшую и любимую музыку. Я, Руслан Романов, тому точно свидетель. 15:18 на часах в Москве. С этого момента с вами в прямом эфире. Дальше Дмитрий Маликов, дуэт Альбана и Рамина через несколько минут. Хорошего всем настроения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: В Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор – «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: «Максидом».
13: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Ну, вообще, темы для обсуждения у всех традиционно разнятся, оно и понятно. А вот универсальная остается, конечно же, как всегда, погода. И в эти дни чуть ли, наверное, не главной является у гостей и жителей столицы, которым внепланово пришлось утепляться. Впрочем, как недавно пел в нашем эфире Дмитрий Маликов, лето на дворе, все еще, что характерно. А вот заботы в сентябре, это да, уже не за горами. 15.35 в столице, дальше Лубега и Владимир Высоцкий на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
9: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-Банк». Категория 0+.
10: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ.

0: Вопрос, конечно же, спорный, но едва ли кто-либо когда-либо превзошел, переплюнул, так скажем, Бонни Тайлер в вопросе мощи, энергетики, харизмы, я бы даже сказал, ее фирменной громкости. Это то, что принято называть природными данными. Смею предположить, что научиться этому при всем желании невозможно. Далее Джо Дассен и группа «Мираж» на Ретро FM в столице 15.50.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: 16.00 в российской столице. Далее группа «Руки вверх» и Майкл Джексон на Retro FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил проводить двухнедельные добровольные интенсивы для неуспевающих школьников. Делать это предлагается перед началом учебного года, чтобы они могли восстановить знания после летних каникул. По его словам, не все дети занимаются летом, и факультативные занятия помогут вспомнить основные темы предыдущего класса. Интенсив может проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате по желанию учеников. Глава цикла Памфилова предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники в мессенджерах представляются домовыми службами и предлагают россиянам проголосовать через мессенджеры. Однако такого способа голосования не существует. Мошенники также пытаются переводить людей в новые домовые чаты. Глава ЦИК подчеркнула, что электронного голосования через Телеграм или Макс не существует, и аферисты спекулируют на теме выборов, чтобы ограбить граждан. Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности. Исследование Роскачества показало, что финансовые накопления есть у половины россиян. 27% хотят их создать, а 23% не имеют подушки и не видят смысла экономить. Идеальной суммой большинство считает годовой доход. При этом 37% опрошенных имеющихся накоплений хватит на 1-2 месяца привычной жизни при потере заработка. Чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода, а больше половины от ежемесячных поступлений только 6%. В Госдуме рассказали о возможной подделке 50% протоколов собраний собственников. Депутаты заявили, что решить проблему можно переходом на электронный формат голосования с идентификацией через ГИС, ЖКХ и госуслуги. В Госдуме уже подготовили законопроект, запрещающий бумажные протоколы, и предлагают проводить голосование только в электронном виде. Также предусмотрено право собственников переголосовать в течение 72 часов, а общая продолжительность голосования может достигать 90 дней. И турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршинская коса в Калининградской области, но вернул его по почте с письмом, объяснив, что не хочет вредить природе. Сотрудники парка сначала испугались тяжелой посылки и вызвали охрану, но потом поблагодарили туриста за сознательность. Камень вернули в танцующий лес, однако посетители попросили больше не присылать в парк собранные палочки, шишки и камни, которые они забрали с собой. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля ровно, евро торгуется на отметке 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

и от тебя ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: всех, кто только что обнаружил, к своему приятному удивлению, лучшую музыку на Ретро-ФМ, приветствую, конечно, и приглашаю дальше проводить время в нашей компании. В планах торжественно завершить трудовой четверг и вспомнить про наступающую пятницу. Соответственно, вместе с ней и о планах, которых, вероятно, пока и нет вовсе. Так что есть нам о чем поразмыслить, друзья, а под любимые песни все это будет куда приятнее и продуктивнее. Я Руслан Романов, в Москве 16:20. Скоро у нас Юрий Антонов и дуэт Modern Talking на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут поверь.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
12: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
15: Окошкина.
16: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
18: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
19: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
20: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Say You, Say Me. Нам, само собой, тоже есть о чем вам рассказать по поводу и без, но точно увлекательно и познавательно. Например, каждую субботу в нашем эфире история появления знаменитых групп и исполнителей, о том, как создавались легендарные хиты и как зажигались звезды, расскажет Юрий Гурьянов на Retro FM, а также предложит вам уникальные, редкие музыкальные экземпляры и самые популярные треки. Слушайте программу You по субботам с 13 до 14 часов на Retro FM. Ничего не пропускайте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Вечеринка.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Солнце.
10: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Вы не ошиблись, это дуэт «Ля Буш» делает все возможное, чтобы в середине августа вам стало потеплее и на душе, и вообще. Для столичного региона это, как выяснилось, весьма актуально, так что кофты, ветровки и прочие утеплители в сторону, и всем согреваться танцами под лучшую музыку на Ретро FM. 16.50, точное столичное, я Руслан Романов, всех приветствую и желаю скорейшего завершения трудового четверга, да, в общем-то, и недели в целом. Скоро Альбана и Рамина, а также Сергей и Татьяна Никитины с песней из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро FM.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Столица 17 часов. Далее Евгений Белоусов, ФР Дэвид, ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. ЦИКи назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на участие в таком формате подали более 1 миллиона 140 тысяч россиян. Об этом на заседании комиссии заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены 241 603 заявления. Кроме того, она сообщила, что на выборы всех уровней выдвинуто свыше 1500 участников СВО. Также глава ЦИКа рассказала, что голосование через мессенджеры, в том числе Telegram и Max, не проводятся. Сообщение с предложением проголосовать таким способом – мошенничество. В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы представителей власти разных уровней. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал усилить в муниципалитетах работу по уборке территории покоса сорной травы, в частности, цветущей амброзии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Донской глава подчеркнул, что речь идет в первую очередь о здоровье людей. Теперь в городах и районах области должны активизировать покос травы и санитарные уборки. На улицах и парках, скверах обязаны быстро расчищать заросшие участки. Ситуацию взяли на особый контроль в административной инспекции. В ближайшее время проведут проверки по обращениям жителей. Губернатор призвал подойти к задаче с максимальной ответственностью. Власти Ростова нашли нового подрядчика для ремонта единственной дороги в Суворовске. Речь идет об участке от Шабалдаева до Вавилова 69. Известно, что начальная стоимость работ оценивается в 152 миллиона рублей, а завершить работы необходимо до 14 декабря. Напомню, предыдущий подрядчик отказался от ремонта улицы Вавилова и еще нескольких крупных дорог в Ростове из-за финансовых проблем. В Советском районе Ростова обновляют остановочные комплексы. Сейчас работы идут сразу по 20 павильонам. Об этом рассказал глава администрации Никита Перемусов. На сегодняшний день проводятся работы по комплексам в количестве 20 штук. Это центральные улицы, 339-я стрелковая дивизия, Малиновская, 2-я Краснодарская. Планируется установить еще 8 остановочных комплексов до конца этого года. О курсе валют: доллар 82 рубля 99 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 78 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: про реальность. Ричард Сандерсон на Ретро FM. И в нашем случае, друзья, она такова. Завершаем вместе четверг под лучшую музыку на Ретро FM. Наслаждаемся любимыми композициями и готовимся к финалу очередной все еще летней недели, что тоже, кстати говоря, приятно. Скоро у нас Леонид Агутин и группа Opus. 17:20. Время московское.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Ретро FM.

0: Flames of Love, или же, говоря иначе, пламенем любви объят Фэнси с того самого момента, как этот хит увидел свет, и, очевидно, сразу же после того, как под него впервые зажгли многочисленные поклонники этого потрясающего артиста. В Москве 17:35, РФМ продолжает вещать для вас, друзья. Скоро песня из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг». Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг». От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фрэш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрэшка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
13: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-Банк». Категория 0+.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне,

0: Судя, например, по столичной погоде, хитрее остальных, скажем так, поступили те, кто отправляется в теплые края вот где-то сейчас, во второй половине, в середине августа, чей отпуск, быть может, только-только начинается. Пасадена это, друзья мои, или просто любимый дачный уголок. В общем-то, так или иначе, всем прекрасного времяпрепровождения и хорошего настроения под лучшую музыку, что звучит на Retro FM. Не переключайтесь, будьте с нами. Скоро Арабески и Владимир Пресняков. Точное столичное, 17:49. Я Руслан Романов. Еще раз говорю всем здравствуйте. Мы идем далее.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: столице 18 часов. Далее команда Space, Олег Газманов и группа Joy на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Депутат литовского парламента выступил с инициативой о сокращении срока транзита для автомобилей с российскими номерами. Речь идет об автомобилях, проезжающих через Литву в Калининградскую область. В соответствии с согласованным с Еврокомиссией регламентом, они должны пересекать территорию прибалтийской страны за 24 часа. По его мнению, сложившаяся ситуация создает риски для национальной безопасности и требует принятия мер. Сегодня в Ростове состоялась торжественная церемония вручения государственных наград многодетным родителям. Губернатор Юрий Слюсарь вручил ордена «Мать-героиня» и знаки отличия «Родительская слава» 10 жителям региона. Глава региона отметил, что сейчас в области 47 женщин носят звание «Мать-героиня», а 29 семей удостоены орденов и медали «Родительская слава». В регионе действует программа регионального мат-капитала, предусмотрены выплаты при рождении троен, а семьям с 8 и более детьми выделяют микроавтобусы. С этого года при рождении ребенка каждая семья получает подарок для новорожденного, а при появлении третьего или последующих детей выплачивают 300 тысяч рублей. В Ростовской области на сегодняшний день заявления для участия в дистанционном электронном голосовании подали более 134 тысяч жителей. Об этом сообщили пресс-службе избирательной комиссии. Прием заявления начался 3 августа и завершится в полночь 14 сентября. Избиратель подает одно заявление в электронном виде через портал госуслуг по всем выборам, в которых он вправе участвовать. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться только на портале выборы.gov.ru с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20 сентября. В избиркоме предупредили, что сообщения о голосовании в мессенджере Макс и на других электронных площадках являются фейками. Донская делегация участвует в 5-м национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России». Сегодня он открывается на ВДНХ в Москве. Площадка объединит 75 регионов страны. В фирменном домике Ростовской области представят казачьи соленья, донской салат, халву, лечо и другую продукцию. Посетителям также расскажут историю создания продуктов от сыроваров, пасечников, рыбаков и ремесленников. О курсе валют: доллар 82 рубля 99 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 78 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что же мы, друзья, я бы сказал так, рады, конечно, несказанно, например, тому, что четверг, он же маленькая пятница, практически завершена, дело за главной кульминацией трудовой недели, и вуаля, можно будет смело переходить к выходным. 18:20, точное московское время, я Руслан Романов, здесь в эфире Ретро-ФМ, из музыки далее Юритникс и группа Озон.
1: Программа Ю с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: Ты с ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
13: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-200-22-07-70.
15: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
16: Окошкина.
17: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
18: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
19: «Максидом».
20: Вечеринка. Ретро-ФМ.
21: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
22: Лучшие танцевальные хиты.
21: В неповторимом миксе.
23: За 4 моря, за 4 солнца.
24: Каждый день.
21: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
25: Ретро-ФМ.

вы мой идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: Великолепный Андрей Миронов и отсылка к кинематографическому шедевру Марка Захарова. Должен признаться, друзья, на прошлых выходных с удовольствием вновь окунулся в обыкновенное чудо, в смысле, еще раз пересмотрел невероятный музыкальный фильм, приходя все к тому же выводу. Такое чудо сотворить, мне кажется, не сможет уже никто и никогда.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Ретро-ФМ.

0: It's a beautiful life, или же life is beautiful, или просто, говоря по-русски, жизнь прекрасна. Уверен, что эту мысль подтвердит и неоднократно мой коллега Тимур Соколов, особенно во время предстоящей вечеринки RetroFM, которая непременно состоится и сегодня. Я, Руслан Романов, буду где-то на танцполе вместе со всеми слушателями. Смену свою завершаю. Всем желаю отличного вечера. Далее в эфире Крис Норман и Игорь Иванов. 18:50. Точное столичное. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
11: RetroFM 70-е.
12: RetroFM 80-е.
11: RetroFM 90-е.
12: RetroFM Sanremo.
13: И вечеринка RetroFM.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
14: 15+.

0: 19 часов в российской столице. Уже скоро на Ретро-ФМ команда Шафт, Мадонна и Синяя птица. Ну а начнем час, как всегда, с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. МИД России подтвердил полную солидарность с Кубой и решительно осудил любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Отмечается, что нынешняя Куба – это состоявшаяся страна с высокими социальными достижениями в образовании и медицине, что во многом является заслугой Фиделя Кастро. В МИД выразили уверенность, что кубинский народ сохранит сплоченность и твердость духа перед лицом внешних вызовов. Депутаты Госдумы предложили обязать провайдеров указывать в договорах на доступ к интернету минимальную гарантированную скорость наряду с максимально заявляемой. Минимальная скорость должна определяться оператором с учетом тарифа, технологии подключения и технических возможностей линии. Также предлагается ввести единый порядок измерения скорости, исключающий влияние Wi-Fi, неисправности оборудования и сторонних ресурсов. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метров, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей за квадрат. Выручка застройщиков снизилась лишь на 5,7%. Снижение связано в том числе и с ростом цен. Эксперты рассказали о холодных кошельках для долгосрочного хранения криптовалют. Было отмечено, что наибольшей популярностью пользуются аппаратные устройства, которые изолируют приватные ключи от интернета. При выборе кошелька важно учитывать рейтинг EEL. Чем он выше, тем лучше защита. Также необходимо проверять открытость исходного кода устройства и избегать покупки устройств с рук из-за риска модификации программного обеспечения. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожидания роста прибыли от выхода сериала на HBO Max и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дополнительный контент для первой части был отменен из-за реструктуризации компании. На текущий момент дата выхода второй части пока что не сообщалась. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар – 83 рубля и 81 копейка. Евро – 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Под суперхит Jet Airline от команды Modern Talking реактивно влетаем в этот прекрасный летний вечер. Уверен, проведем его с вами просто великолепно. Ну, я, по крайней мере, на это настроен. Надеюсь, вы тоже. Впереди «Статус-кво» с песней про армию. Владимир Пресняков споет про Черное море. А Белинда Карлайл расскажет, где находится рай на земле. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. И до полуночи буду с вами.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца.

0: А лето в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски, лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
7: Окошкина.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
16: Почему сразу сам топай?
17: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
18: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ОСЗ1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: А что может быть лучше, чем весело и бодро маршировать домой с работы, тем более, когда звучит такая подходящая для этого дела песня. Ну а по пути домой заглянем еще в Соловьиную рощу, как говорится, поймаем дзен после тяжелого трудового дня. Лев Лещенко уже скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
13: За четыре моря, за четыре солнца.
11: Каждый день ровно в 21:00.

0: Big Time. Песня о больших амбициях и больших деньгах. Ну, а у многих из нас, уверен, в голове сейчас мысли о большой пицце. У меня, по крайней мере, так. Я, пожалуй, ее сейчас закажу. Вам тоже приятного аппетита. Как-никак, время ужина уже. 19:50 в столице. Ну, а в качестве музыкального десерта совсем скоро здесь Владимир Маркин с песней «Я готов целовать». Что готов он целовать, узнаем совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Retro FM.
12: Наш сайт retrofm.ru.
13: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
14: 12+.
15: Retro FM.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Ретро FM Джеймс Браун, Татьяна Овсиенко и диско королева Сандра. Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Более 1 миллиона 140 тысяч россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Голосование на федеральной платформе ДЭК пройдет в 32 регионах. В Москве онлайн-голосование проведут на собственной платформе без предварительных заявлений. Для голосования по месту нахождения через мобильного избирателя подано 241,5 тысячи заявлений. ЦИК одобрила ДЭК только в регионах, где этот формат уже применялся ранее. Минсельхоз России заявил, что возобновление поставок армянской сельхозпродукции возможно только при обеспечении ее безопасности и выполнении обязательных требований, включая использование армянскими производителями собственного сырья и контроль за пестицидами. Глава ведомства Оксана Лута назвала безусловным приоритетом соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Из-за претензий к качеству Россельхознадзор с мая ввел запрет на поставки цветов, овощей, фруктов, сухофруктов, а позднее ограничил ввоз молочной продукции и приостановил сертификацию. Депутаты предложили расширить поддержку технологических компаний, оценивая не только выручку, но и объемы производства, инвестиций и вклад в развитие отрасли. Было отмечено, что сейчас многие компании могут не получать меры поддержки из-за несоответствия формальным критериям. Приоритет при предоставлении льгот предлагается давать организациям, создающим технологии, запускающим производство и создающим рабочие места. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов под своим флагом и гимном на международных соревнованиях. Пилотам и официальным лицам разрешено участвовать в гонках без ограничений, демонстрировать национальную символику на экипировке автомобилей, а также исполнять гимны. Требования о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется. И на норвежском архипелаге Шпицбергена оштрафовали мужчину за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя. Он подал гудок с судном в Бальфорде в проливе Хинлопен. Животное, отдыхавшее на берегу, проснулось от этого шума. Пассажиры судна, ставшие свидетелями произошедшего, пожаловались на нарушителя местным властям. Губернатор Шпицбергена квалифицировал действия мужчины как нарушение покоя белого медведя и преднамеренное вмешательство в естественную среду обитания животного, что запрещено законом об охране окружающей среды архипелага. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 80 копеек. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Если честно, то у меня тоже есть вопросы к погоде. Их много накопилось за последние 3 месяца. А вот ответов, к сожалению, мало. Можно сказать, что их вообще нет. Как и лето, собственно. Но ничего, мы справимся, друзья. В этом я уверен на 100%. Будем создавать летнее настроение сами. Лучшая музыка нам в помощь. Игорь Иванов, Майкл Джексон и Крис Норман уже скоро на Ретро FM. Тимур Скалов у микрофона. Это я. Всем привет. Всем классного вечера.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 1. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don».

0: Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Do you remember the time? Да, время летит неумолимо, поэтому за ним нужно внимательно следить и не упустить самое главное. К примеру, вечеринку Retro FM, которая стартует сегодня, как всегда, в 21 час. Так что не опаздывайте, 25 минут осталось, да, я слежу за временем. Потанцуем, зажжем, отдохнем, ну и будем готовиться к пятнице.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
9: Категория 18+.
10: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Таков вольный перевод песни «Always» от команды «Erasure». Ну и пусть всегда будет вечеринка «Ретро-ФМ», которая помогает нам классно проводить время после тяжелого рабочего дня. Через 10 минут будут танцы, друзья. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Как говорится, релакс, релакс, урознь. Можно расслабляться по-всякому. Кто-то выбирает спорт, кто-то пляж, кто-то вечерний променад. Ну, а мы на Retro FM выбираем активный отдых. А именно танцы и 3 часа зажигаем под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Мика только что. Далее «Мираж», «Иванушки», группа «Фабрика». За пультом Тимур Скалов. Это вечеринка Retro FM. Всем пламенный танцевальный.

0: Я больше не прошу, друзья. Я настаиваю на том, чтобы вы хорошо отдыхали после рабочего дня. Я предлагаю вам для этого классный танцевальный микс из хитов, проверенных не только временем, но и лично мной. Кайли Минок, Cher, Bad Boys Blue продолжит вечеринку Retro FM через пару минут. Так что танцуем дальше.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ну, какая вечеринка без этой песни? Диско-классика, которая никогда не стареет. И в чем ее секрет, знаю только Томас Андерс и Дита Болин. Cherry Lady на вечеринке Retro FM. Дуэт Modern Talking. Далее Юрий Антонов и Бонни Эм. Зажигаем дальше.

добавили перчинку в нашу вечеринку. Одна из солисток группы Spice Girls, Эмма Бантон, это которая блондинка, с сольным хитом под названием What Took You So Long. Следующая порция танцевального микса не заставит себя долго ждать. Впереди Черри Лейн и Джимми Саммервилл, а еще Кай Метов, Position No. 2. Уже скоро.

0: Не обязательно быть ковбоем, чтобы познакомиться с понравившейся девушкой, неважно, Маргариткой, или Мариной, или Оксаной. Нужно просто пригласить ее на вечеринку Ретро-ФМ, и все, она ваша. Так что приглашайте девчонок, танцуйте, знакомьтесь и влюбляйтесь. I'm a Flowers через пару минут вам в этом помогут. Мастер-класс по танцевальному пикапу от армии любовников уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Но если яблоки, то только молодильные. А вот снега нам вообще не надо, как минимум еще месяцев 5. А вот что надо, так это тепла и жары, как в Турции сейчас. Это я к чему, друзья? К тому, что Таркан, он уже рукой машет, спеть для вас желает. И всех девчонок расцелует через пару минут.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Немного фанки этим вечером не помешает. От австралийского коллектива псевдо-эхо, который взял и переделал всемирно известный хит другой группы под названием Lips Incorporation. И новая версия в итоге затмила оригинал и стала всемирно любимой. Да, это она. Еще больше танцевальной музыки впереди в режиме нон-стоп. Далее Жанна Фриски и группа Рабески. Меня зовут Тимур Скалов. Продолжаем танцевать.

Silent Circle. Touch in the night. Прикосновение в ночи от любимой девушки всегда приятное. А вот когда ты спишь один в кровати и чувствуешь, что тебя кто-то трогает, то становится как-то не по себе. У меня пару раз такое было. Правда, потом я понял, что это одеяло потихоньку с меня спадает. Продолжим тему всяких жутких, но при этом романтичных историй. Мастер Маргарита, Игорь Николаев. Совсем скоро.

Пусть наши мамы никогда не грустят, как в этой песне, да и мы не будем, несмотря на то, что вечеринка Ретро-ФМ заканчивается. Продолжение завтра, как всегда, в 21 по Москве. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю вам еще «Ля Буш», Сергея Минаева и Ингрид. Ну, а пятницу с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

Village People, их настоящий диско-хит. Слушаешь, как будто автоматически участвуешь в каком-то диско-маскараде. Ну, наверное, клипом на песню навеяло. Так что официально, так сказать, пятничные мероприятия считаю открытыми. Под музыку Red FM открываем. Группа Стаса Намина, Ким Уайлд и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в Москве.

Кстати, если счастье вдруг постучится прямо сейчас в дом, вы уж, пожалуйста, не отказывайте, дверь открывайте пошире, пусть заходит, а то до утра пока дождешься. 0:34 в столице. Дальше для вас на Ретро-ФМ Валерий Леонтьев, Сиси Кетч и...

конечно, понимаю, только дельтаплан в каких-то ситуациях может помочь, но прям вот до начала дня вряд ли вас дельтаплан донесет, потому что темно, дельтаплан сейчас не поможет. Ждем светлого времени суток под музыку Ретро-ФМ через пару минут. Альфа-Виль и группа Kiss.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как говорится, в любом непонятном случае танцуй ламбаду. Тем более, что случай у нас совершенно понятный. Пятница, между прочим, 14-е, а не 13-е, и то уже хорошо. Дальше на Ретро-ФМ Атаван, Юрий Шатунов и Крис Ри через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Час 20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

Игривая с уперсекси красотка. О, диско супер красотки. Все вам привет. Группа Атаван и дальше на Ретро-ФМ Домино, Саманта Фокс и группа Кино. 1:35 в Москве.

«Откупающая навесной» «Байла, байла, камиго». Ну, имеется в виду «Танцуй, танцуй со мной». Час 48 в столице, ну, практически 49 уже. Поэтому совершенно самое то. Прямо сейчас устроить какие-нибудь танцы. Главное, никаких вопросов потом от соседей снизу не слышать. Через пару минут Умберто Тоци, Валерий Золотухин на «Ретро-ФМ».

чудес, быть может, и нету, но чудесные голоса точно есть. Аида Ведищева и ее совершенно волшебная вокальная партия из фильма «Ох уж, это Настя». Дальше на РЕД-ФМ Юрий Антонов, Калиминок, Лубега. Через 3 минуты 2:35 в Москве.

Ох уж эта дистанция с января по май, с мая по январь, и не знаю, вот мы сейчас прям практически посерединке находимся, август на календаре, и как-то нужно ловить это мгновение удивления. 2.50 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Лайнел Ричи, через 3 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!